этих лет, лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке

Лучше этих лет, лучше этих лет. Молодые годы мои, там звончей журчали ручьи, и уже ничей не жених, я живу и помню о них.